ди лавал хели тог хируут мэрлиж бэ ю нэдинаген тосуд чаври най сар бахтриж насте чало хойгот наша намжи чамлва си шерван сэтхлин датэр дэвгэн байла шоуна лянфэн сарвшила би шахаж охсиж ирэтл